ꯀ꯭ꯋꯥꯛ ꯂꯩ ꯂꯩꯅꯝ ꯆꯨꯔꯕ ꯑꯗꯨꯉꯩꯒꯤ ꯔꯥꯁ ꯄꯨꯔꯅꯤꯃꯥꯒꯤ ꯑꯍꯤꯡ, ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯅꯥ ꯑꯃꯅ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯍꯣ ꯊꯥꯖ ꯅꯍꯥꯛꯇꯤ ꯈꯪꯂꯝꯒꯅꯤ ꯑꯍꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯫